все предстает предо мной как какое-то расплывчатое, какое-то туманное ощущение. Появляется как бы непрозрачность воздуха. Отсюда появляется плоскость воздуха.

реальное. Главное то, что именно я ушел от самого себя, ушел от внешнего мира, и оставаясь человеком еще способным что-то осмысливать, так я вижу действительность как бы отдаленной, ушедшей от меня. Мое «я» настолько до конца стерлось, что появилось какое-то вторичное ощущение моего «я».